0: Grand Prix tegorocznego festiwalu zdobył młodzieżowy chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego Branko z Niszu w Serbii. Zdaniem jury zespół wyróżnił się wysokim poziomem artystycznym oraz interpretacją muzyki cerkiewnej. Doceniono także sięgnięcie po repertuar wschodniosłowiański, mimo że chór pochodzi z Bałkanów.
1: Ja очень рада, потому что эти дети, которые настолько старались, столько выложили целеустремленности, они получили гран-при. Это значит, что у них будет еще более, еще чем можно более делать на, в церкви, стараться учиться молитве, учиться вере, учиться духовному пению. Я думаю, что это самое главное в жизни каждого человека. А если не начнем это в детском возрасте, потом станет тяжелее, намного тяжелее.
0: Награды признано również в поszczególnych категориях.
2: Коли почули, что у нас первое место, слезы, эмоции, звонки батькам, батьки глядят в Варшаве прямую трансляцию. И поверьте, для, не только для нашего белорусского дитячего хора, а для, для всех белорусов, для всех детей, которые вынуждены были съехать с батьками с Беларуси, это награда нас, всех белорусов, которые находятся поза межами Беларуси.
3: Барзо за исключением, что достались первое место, направда. Хотя я, например, вижу постепы нашего хору в сравнении 2 года тому, Im dalej, tym lepiej śpiewamy, bo ćwiczymy i staramy się.
0: Jury oceniało wykonawców w 8 kategoriach, zwracając uwagę między innymi na walory artystyczne, intonację oraz zgodność wykonania z tradycją muzyki cerkiewnej.
4: Tegoroczny festiwal był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty nie tylko w te melodie orientalne, ale również w cały szereg prawidłowych.